0: траурной бабочки весомый полет. Скрипучие гербарии немыслимых слов.
1: Немыслимых слов.
0: Оглушительная доза неземной тишины. Угольная пыль пережеванных слов. Живописные поля братоубийственной брани. Искусственный кукиш запоздалой любви.

0: Верующий на вороченную азбуку дня. И веселые картинки и цветные помои. И весомые лужи и круги по воде. Монетки в океанах и дрейфующие льды. Цепкий янтарь исторических истин. Долгий ящик ожидания себя. Перерыв на старость. Траурной бабочки весомый полет. Скрипучие гербарии немыслимых слов.
1: Немыслимых слов.
0: Оглушительная доза неземной тишины. Угольная пыль
1: пережеванных слов.
0: Живописные поля братоубийственной брани. Искусанный кукиш запоздалой любви.